Ближнего Я, ЧСУ, ФОС, АРА, ЖОКРАС, ЖОКОНЕБУ, СУПУ, УМУ, ФОС, ИСТАС, ИПРОСИ.

0: моряков предпринимается.
1: Что?
0: В чем моряков предпринимается?
1: Можно делать.